По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 20 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 21. В Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно.

По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно.

0: Adela, Ain't in LA.
1: Новый хит на Юнистар.

0: Grand Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Дивак, Slow Down.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была

русской женщины. Пока! По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20. Y'all call it a moment.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это был

По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 20 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 21. В Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Unistar.

0: только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
5: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .by. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .by. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юністар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: По информации погода Бай, сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 20 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 21. В Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Эти Шакиру и Берна Боя в наш ТОП-20.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 18.
0: Ну а на очереди 18 место обновленного Юнитопа. И здесь хит Graceland, которому сегодня исполнилось 20 недель. Это Yearbooks. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: Ами.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
4: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
0: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет.

0: Меня Вадим Савинов, большой привет! Я желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку. Ну и прямо сейчас я поздравляю команду Offenbach с долгожданным подъемом. С 19-й ступеньки они у нас поднимаются на 17-е место. Ну, наконец-то! А то в прошлый раз они чуть не вылетели из нашего чарта. Было дело.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar 20.
2: Номер 17.
3: Hey guys, it's Offenbach.

0: Star Top 20.
1: Вы слушаете финальный хит-парад августа, и здесь группа КЦА с хитом «Габриэла» отступает на 3 позиции на 16 место. И происходит это, кстати, на юбилейной 30-й неделе их присутствия у нас. А вот это ура! В общем, девчонки сегодня празднуют, ну и мы прощаем им любые падения в чарте, правда? И вот на этой позитивной ноте давайте еще раз вспомним, кого мы с вами уже послушали сегодня.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
0: Номер 20. All I need
1: is one night. ТОП 20. В конце лета замыкают Френч Монтана и Макс Би. All I need is one night. Ever since you left me. Ну а кто выше?
0: Номер 19. I only want you when you
1: go. Выше те, кто рухнул на 19-ю ступеньку. Это Дэвид Гетта, это Тедди Свимс, The Tones and I, с хитом Gone, Gone, Gone.
0: Номер 18.
1: На 18 место спрыгнул Yearbooks, это Graceland.
0: Номер 17.
1: Джулия Чёрч и Оффенбах поднимаются на 17-ю строчку с хитом Miles Away.
0: Номер 16.
1: И изящно танцуя на 16-ю позицию отступают Кэтс Ай. Это Габриэла.

0: Star Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: На очереди рубрика «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. И вот, например, друзья, ровно год назад в нашем чарте дебютировали яркие Альфа и Ману Чао с отличной музыкой лета и классным гимном выходных. Это «Анеми Пьяче». Мегуста ступ.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
3: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков.

0: 20.
1: Вы только послушайте, кто это у нас в конце лета решил лениться по полной программе? Да, и никуда не сдвинулся с 14 места хит-парада Енистар. Это Кэтрин Гарнер, она же Слейтер, буквочки Y. Да, вот такая, вот она, настоящий феномен, как говорят, да? Настоящий феномен независимой поп-сцены. Свои первые треки Слейтер, будучи студенткой колледжа, записывала в гардеробной своей комнаты в мамином доме. Ну а после подписания профессионального контракта она выступала на разогреве у таких суперзвезд, как Чарли XCX, Кеша, Тоби Лу и другие.
0: Юнистар ТОП 20.
1: Ну и сейчас самое время передать микрофон новому соседу Слейтер, соседу по обновленному чарту, и это Зейн, который сегодня неосторожно оступился на 13-е место.
2: Голосуйте

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам прекрасных выходных под любимую музыку.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Мы возвращаемся к финальному летнему чарту Юнистар, куда не попала Абракадабра от Леди Гаги. Ну и до сих пор неизвестно, кто из новичков ворвался в Юничарт вместо нее. На 8 замыкающих позициях дебютантов нет.
2: Голосуйте на Юнистар.

0: Номер 12.
1: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
2: Так, так, так, кто у нас на 12 месте? Evelyn Roxton, которые все никак не могут вернуться в верхнюю десятку.

0: 20.
1: 11 место финального летнего чарта Енистар One Republic с хитом Give Me Something. Единственная песня, которая вылетает сегодня из нашей топовой десятки. Досадно, правда? Давайте-ка и я поставлю им лайк прямо сейчас. И на сайте enistar.by, и в нашем приложении.

0: подсчитаны, и скоро вы узнаете, кому досталось больше всего голосов за неделю. Ну а пока давайте еще раз вспомним героев очередной пятерки, догоняющие.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15 строчку взлетел Мизмо. Это «Hello, the sun is up, where are you?»
2: Номер 14.
0: На 14 месте осталось Slater, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13 ступеньку спрыгнул Zayn, это Die For Me.
2: Номер 12.
0: На 12 позицию отступают новые гении радиотранса и мелодик техно. Это Avalon Rockston, это Vertigo.
2: Номер 11.
0: И на 11 место рухнули, уж простите, One Republic и Give Me Something. А знаете, кто всех подвинул?
2: Юнистар ТОП 20.
0: Скоро расскажу, кто всех подвинул. Ну а пока лайфхак. Если хотите, чтобы ваш любимый свежий

0: чаще остальных играл для вас на Unistar. Голосуйте за него каждый день и на unistar.by, и в мобильном приложении.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Биби Рекса и Faithless. New Religion. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm

0: и Дженни. Дракула.
1: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. -30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: По информации «Погода Бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Реклама. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «BY». 30 лет. Помогаем.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: это Юнистар Топ 20. С вами по-прежнему я, Вадим Савин. Желаю вам отличных выходных под любимую свежую музыку.
1: Юнистар Топ 20.
0: Какой из ваших фаворитов получил в конце лета абсолютный максимум голосов? И сегодня будет объявлен лучшим хитом недели.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар Топ 20.
1: Номер 7.
0: Победителя Юничарта мы назовем уже через полчаса. Ну а пока давайте слушать Broken Strings. Алан Уокер и его красавицы берут разгон, чтобы вернуться в нашу топовую пятерку.

0: Unistar Top 20.
1: Это финальное летнее обновление хит-парада Unistar, и вот кому оно пошло на пользу. Это Bebe Rexha и Дэвид Гетта. О да, друзья, их совместная новинка Sad Girls 28 августа дебютировала у нас сразу на 6 месте. Запомним этот день. Вот кто уговорил Леди Гагу уйти в летний отпуск, да-да. Я напомню, что Абракадабра сегодня покинул чарт. Дальше у Дэвида и Биби теперь по две песни в Юнитопе. Ну а на позициях с 6 по 10 у нас скромно расположились следующие ребята.
2: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: На 10 месте так и остались BTS. Это Swim.
0: Номер 9.
1: На 9 ступеньку спрыгнул Алекс Уоррен с хитом Fever Dream.
0: Номер 8.
1: На 8 позицию отступают Кункс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
0: Номер 7.
1: На 7 строчку поднимаются Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
2: Дебют недели.
0: Номер 6.
1: И сразу на 6 месте ярко дебютируют Sad Girls. Это Bebe Rexha и Дэвид Гетта. Поздравляю.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Юнистар ТОП 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным в гостевой рубрике Флэшбэк, где мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы.
2: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП 20.
1: Ну-ка, ну-ка. Вот, например, ровно 10 лет назад крутые 21 Pilots занимали у нас 9 место с мегахитом Stressed Out. Послушаем песню, которая принесла им Грэмми.

0: Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я дам вам классную кинорекомендацию, которая поможет легко начать понедельник.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и завтра я расскажу про самый необычный спасательный круг, который разработали в Китае.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: Мне нужна парта! Иду скоро в школу!
6: Мне старое кресло не по приколу!
7: Мне в кабинет сделать в доме пора! Едем в Кингстайл!
6: Наконец-то!
5: Ура!
8: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в Кингстайл! Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси! Выбирайте в шоурумах Кингстайл и на сайте Kingstyle Buy.
9: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
10: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
9: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
4: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
11: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или

0: Сами.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Стартап-20, где мы слушаем ваши любимые свежие хиты и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Так кто же сегодня станет нашим номером один? Имя чемпиона финального летнего чарта Юнистар вы узнаете уже с минуты на минуту.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20, номер 5.
0: Да ладно! Вот это поворот! Мистер Всезнайка Дэдди Свимс в конце августа не сумел вернуться в чемпионскую тройку, да. А мы ждали его в финальной битве, правда? Снова минус один в

0: Юнистар ТОП-20.
1: Это Юнистар ТОП-20, финальный чарт лета. Мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита этой недели. И New Religion теряет бронзовый статус. Ну что ты будешь делать? Итак, сегодня это только четвертое место. И что получается? Bebe Rexha и Faithless проиграли финальное сражение за главные награды Юнитопа. Проиграли, и интересно, кому? Самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов.
0: Номер 3.
1: Так, и бронза недели достается норвежской группе The Bouse. За последний месяц они не знали у нас поражений, только вверх, только в самый топ и только

0: И как вам это нравится? Ну что, у нас смена лидера. Tame Impala и Janis Blackpink споткнулись в парочке шагов от очередной победы в радиочарте Unistar. А сегодня у Дракулы, между прочим, могло бы быть уже четвертое золото. Но, друзья, но голосов не хватило.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: Качайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Енистара 28 августа 26 года, финальный чарт лета, и вот как звучат главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: Итак, на пятую строчку упал Мистер Know It All от Тедди Свимса.
2: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку рухнули Биби Рекса и Фейтлесс хитом New Religion. Ну и смотрите-ка, почти по соседству две песни от Биби Рекса.
2: Номер 3.
1: Тем временем на третье место взлетает Magnetic от группы The Bouser.
2: Номер 2.
1: А утешительное серебро недели забирают Дракула, Тейм Импала и Дженни. Сегодня они проиграли финальную битву за лидерство в Юничарте.
0: ТОП-20. Лидер.
1: Ну и какой же хит за последнюю неделю августа получил от вас абсолютный максимум лайков на Енистар.бай? Это саундтрек летнего драйва и беззаботного движа. И, пожалуй, главный хит этого лета, правда? Ну и пусть

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Выходные продолжаются. Да, сегодня пасмурно, но у нас есть отличная возможность отдохнуть и зарядиться энергией перед началом рабочей недели. В этом поможет хит за хитом. А совсем скоро в эфире появится энергичная Шакира и Бёрна Бой с хитом «Дай-дай». До этого вспомним «Фабрику звезд» вместе с Юрием Титовым. А еще раньше споют Араш и Хелена. Такие наши музыкальные планы на ближайшие минуты. С вами Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.

и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793. Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8. Поступил

0: идите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира.

Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас. Белый ювелир Торг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белый ювелир Торг.бай.

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси перед началом учебного года. Как сообщает Белта, в стране сейчас проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». До 5 сентября водителям нужно включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни. Кроме того, инспекторы уделяют особое внимание участкам дорог возле школ, а также пешеходным переходам и территориям во дворах. На какие профессии в Беларуси сейчас самый высокий спрос, рассказали в Академии наук. В строительстве нужны каменщики, штукатуры, плиточники и монтажники, сварщики, электрики и машинисты строительной техники. Некоторые вакансии для сварщиков, фрезеровщиков и маляров даже без высшего образования предусматривают оплату около 4000 рублей. Большой спрос на рабочие кадры также в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. Например, в сельском хозяйстве особенно не хватает механизаторов, трактористов и агрономов. В 2025 году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%, сообщает Белта. А строительство Национального исторического музея Беларуси завершилось. Как рассказали в Минскстрое, здание построили на месте бывшего Дримленда на улице Орловской в Минске. Возведение объекта прошло в кратчайшие сроки, за рекордные 17 месяцев вместо 27. Сейчас в музее наводят чистоту и порядок, а также оформляют залы и наполняют их экспонатами. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
0: По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24, в Витебске 20 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 21, в Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.
3: Добрый день, с вами Юнистар. Сегодня предпоследний день лета. Давайте проведем его легко, в хорошем настроении, под самую любимую музыку. Впереди Араш и Хелена с хитом Broken Angel. Делайте погромче и наслаждайтесь.

0: Шакира и Burna Boy с хитом «Дай, дай» только что прозвучали на Юнистар. На сегодня этот дуэт является претендентом на попадание в хит-парад Юнистар ТОП-20. Вы можете поддержать любимый трек. Просто заходите на сайт unistar.by, голосуйте и слушайте итоги Юничарта в пятницу в 17.00, а также в повторе в субботу и в воскресенье. Ну а мы продолжаем делать этот день ярче. И пусть небо сегодня кое-где затянуло тучами, в эфире у нас всегда солнечно. И прямо сейчас включаем мощный заряд отличного настроения. Встречайте! Black Eyed Peas и их зажигательный трек, который просто невозможно усидеть на месте. Ловите Let's Get It Started на Юнистар Хит с хитом весь день.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Не надо разговаривать с женой в течение рабочего дня.
3: Правильно.
2: Он, когда работает, он очень занят, он сосредоточен, не надо его отвлекать.
3: Все.
2: Поэтому все разговоры, вот, день закончился, домой пришел, дал ей отмашку, тогда она с тобой разговаривает.
3: Это 3, 2, 1,
2: да.
3: Поехали.
2: Говори.
3: Говори.
2: Приблизительно так и происходит.
3: А в течение рабочего дня, правильно, с секретаршей.
2: Там другие беседы.
3: Другие женщины. Беседы, да, все правильно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Собрать ребенка в школу с Кари легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17-396-38-33.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Авто».

2025 бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие. Это было

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Филатов Анкерас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.
0: Новый хит на Юнистар.

0: И за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
4: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
3: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Тюль всего за 10 рублей.
6: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
8: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7.

Привет, с вами Юнистар. Плавно. Время движется к обеду, и это воскресенье у каждого свой ритм. Кто-то уже разжигает мангал на даче, а кто-то выбирает продукты в гипермаркете на неделю вперед, а кто-то просто лениво планирует вторую половину дня. В любом случае,

0: волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа Белый Лотос скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy. 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира «Сеть».

0: 8-529-537-44-44.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте без осадков и плюс 24. В Витебске 20 тепла. В Могилеве и Гродно плюс 21. В Гомеле 22 со знаком плюс. В Минске сегодня днем солнечно и плюс 20.
3: Привет, это радио «Юнистар». Последние выходные лета набирают обороты. Проведите это время легко, без суеты и наслаждаясь приятным общением с близкими. О хорошей музыке позаботимся мы. Встречаем хит «We Found Love» от Ианы Келлин-Харриса прямо сейчас.

0: Выходные на Юнистар продолжаются и, кстати, придуманы они для того, чтобы никуда не спешить отдыхать с близкими и друзьями и периодически заходить друг к другу в гости. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, возможность пообщаться с нами в комментариях. Давайте дружить и вместе слушать хит за хитом. Через минуту в нашем эфире появится Кэти Перри с невероятным хитом «I Kissed the Girl». С вами Юнистар. И тут хит за хитом весь день.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Вы когда отправляетесь куда-то там на отдых, Турцию, Египет, смотрите отели 3 звезды, лучше 2 даже звезды. Не будет такого выброса дофамина, будете заботиться о том, как кран придержать, чтобы не отваливался, вот. Как желтую воду профильтровать, как тараканов разогнать из номера, которые кровать уже заняли. И не будет как бы такого, когда приедете к себе домой и скажете: «Господи, как хорошо».
3: Да, да, ну и
2: на работе как чисто.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
7: Его подставили. Обвинили в том, чего он не совершал. Теперь бывший спецназовец Коул Рид в бегах.
8: Чего ты хочешь? Все чего-то хотят. Возмездие.
7: Джейсон Стейтем в бескомпромиссном экшн-триллере «Мятеж». Правосудие в надежных руках. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
9: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
10: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8.
11: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелир.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: The script. The crowd was singing Wonderwall.
0: На Юнистар.

0: привет! Это радио Юнистар. Легкого и приятного дня вам желаю я, Дмитрий Николайзин. На прохладную погоду за окном мы повлиять с вами не можем, а вот согреться теплыми хитами запросто. Очень скоро ловите в ваших динамиках певицу Элли Голдинг с хитом, оставшим саундтреком к фильму «50 оттенков серого». До этого лирик исполнит песню «Обними». И еще раньше послушаем мега-хит от неподражаемой Annelie Band. С вами Юнистар, отдыхайте с нами под хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-defizpromo.by. Собирай необходимое количество котов.

0: 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Будь тем, чей бизнес обсуждают. Регистрируйся на конкурс «Любимый бизнес» с 26 августа по 27 сентября 2026 года. Ждем тебя, сберский красавчик. Подробности на sber.by.
2: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.by. Информация, которой можно доверять.
3: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: 24 рубля. Перфоратор 800 ватт 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Это была

Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют, выгода, которую

0: Вот смотрю в окно нашей эфирной студии и вижу, что кое-где солнце пробует выглядывать из-за туч, небо становится чуть более ясным, и это не может не радовать, прямо как хит за хитом на Юнистар. С вами Дмитрий Николайзин, ловите наши музыкальные планы, совсем скоро мы вместе послушаем Алекса Уоррена и его хит «Fever Dream». Прямо сейчас трек занимает 9-ю строчку хит-парада Юнистар ТОП-20. Заходите на сайт unistar.by, голосуйте, если хотите поднять его повыше. До этого нам споет группа «Монтана».
1: Как я играла на гитаре, не жалея маленьких.
0: Ну а буквально через минуту в эфире появится большой хит от J5 под названием «Find a Way». Приятного вам воскресенья под хит за хитом на Юнистар.
2: Реклама. Забудьте о стрессе и напряжении. В руках волшебных мастеров из Таиланда и Бали. В Тай Бали Спа «Белый Лотос» скидки до 40% на подарочные сертификаты по 31 августа. Вас ждет роскошный массаж. Телефон 7579. Сайт White Lotus Bay.
3: Собрать ребенка в школу с Карри легко. Здесь вы найдете все. От обуви до канцелярии. А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.carry.com и по телефону 17-396-38-33.
4: Эос. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Выбор Dell G начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб Диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону

0: И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: 55-55.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. Масштабные учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стартовали в Беларуси. В Минобороны рассказали, что учения пройдут в два этапа. До 10 сентября соединения и воинские части будут отрабатывать вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника в Беларуси. Затем наши военные отправятся на масштабные стрельбы в Россию. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют сразу несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназии номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детсада. Еще один объект – средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизировали по самым современным технологиям. Также сейчас завершаются работы на стадионе между школами номер 207 и 215 в Московском районе. После ремонта там появится футбольное поле и баскетбольные площадки, сообщает Минск Новости. А на Минский полумарафон уже зарегистрировалось около 30 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, пишет агентство.

0: Лучше. Мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: вами радио Юнистар. Воскресный день незаметно перешагнул за экватор. Кто-то из вас прямо сейчас возвращается с дачи, кто-то перебирает школьный рюкзак перед линейкой, а кто-то просто заваривает кофе и наслаждается уютным моментом дома. В любом случае, подводить итоги выходных гораздо приятнее, когда в колонках звучат любимые хиты. Совсем скоро на Юнистар появится проект Slater с треком «Dance». До него послушаем отличный хит «Зачем» от группы Five is the Family. А раньше всех споет группа Basic Element. Подвигаемся под культовый танцевальный боевик «Touch You Right Now». На Юнистар хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: экологов и агрономов. В 2025 году средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличилась почти на 22%, сообщает Белта. А строительство Национального исторического музея Беларуси завершилось. Как рассказали в Минскстрое, здание построили на месте бывшего Дримленда на улице Орловской в Минске. Возведение объекта прошло в кратчайшие сроки, за рекордные 17 месяцев вместо 27. Сейчас в музее наводят чистоту и порядок, а также оформляют залы и наполняют их экспонатами. И к новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосети» на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Акция действует до конца месяца. Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
0: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.
3: Привет, вы слушаете Юнистар. Приятного продолжения этого дня вам желаю я, Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас встречаем группу Basic Element и ее мегахит Touch You Right Now. Самое время сделать

0: Реклама.
1: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
2: Мне старое кресло не по приколу.
3: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
2: Наконец-то!
1: Ура!
4: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
5: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

А до конца августа действует скидка. Минус 30% на сумки и рюкзаки. Третий товар в подарок. Подробности на сайте buy.kari.com и по телефону 17 396 38 33. Это был

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

0: русских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Кока-Колой и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola.defizpromo.by и по телефону плюс 375-29-608-1949.
1: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Шикарная односпальная кровать всего.

0: Реклама. Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: EOS. EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой.

0: И билеты на di.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. До зимы еще далеко, но уже известно, что дороги в Беларуси будут обрабатывать по-новому. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. Специалисты продолжают разрабатывать и новые формы обработки, например, рассолы с ингибиторами. Но их пока только испытывают, сообщает Белтайм. В Минске создают единую систему видеонаблюдения. До конца года около жилых домов установят около 3000 камер. Прежде всего, объективы будут направлены на детские и контейнерные площадки, а также пешеходные зоны. Это позволит отслеживать, насколько качественно и своевременно выполняются такие коммунальные услуги, как вывоз мусора, уборка территории и многое другое. Все записи будут анализироваться в едином центре, и любой специалист может дистанционно контролировать качество работ, сообщает Белта. Ученые из Германии определили самую безопасную страну на Земле на случай глобальной катастрофы. По результатам исследований, лучшие шансы на спасение от мировых кризисов у Австралии. И все благодаря географической изоляции, продовольственной безопасности и развитой инфраструктуре. Несмотря на эти сильные стороны, Австралия все же зависит от импорта топлива, медикаментов и удобрений. В список безопасных стран также попали Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. И к новостям компании. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
0: По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.

0: по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8. Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017 377 1793.
3: Это была реклама.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: Ариана Гранде. Petal.
0: На Юнистар.

Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. В белорусских школах усилят пропускной режим с нового учебного года. Как передают

0: постановлением Совмина. Отменят ли продажу талонов у водителей, рассказали в Минск-Трансе. Там напомнили, что эту услугу планировали убрать с 1 сентября. Однако в итоге решили ее оставить. Так что с начала осени в автобусах, троллейбусах и трамваях столицы останутся доступными все привычные способы оплаты проезда. И у водителей по-прежнему можно будет покупать талончики. Назван главный кандидат на роль Бонда в следующем фильме об агенте 007. Им назвали 31-летнего Джека Бартона, актера, самая известная роль которого пока была в фильме «Бедные несчастные». Также высоки шансы Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория» и фильма о Франкенштейне. Имя нового Бонда обещают назвать до конца года. Известно, что снимет картину режиссер Дени Вильнёв.
1: Партнер новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
2: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% – скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
0: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
0: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
5: Партнер – препарат «Нанолар».
6: Аргентокиа «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
7: Аргентокиа «Нанолар».
6: Аргентокиа «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокиа «Нанолар». Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы.

0: Филатов Анкарас и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.
1: На Юнистар.

Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте! О главных событиях недели Леся Никитина. Масштабные учения с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны стартовали в Беларуси. В Минобороны рассказали, что учения пройдут в два этапа. До 10 сентября соединения и воинские части будут отрабатывать вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника в Беларуси. Затем наши военные отправятся на масштабные стрельбы в Россию. В Минске к 1 сентября после капремонта откроют сразу несколько школ. Их полностью обновили. Например, в первый учебный день откроется начальная школа гимназии номер 5 в Партизанском районе. Она разместилась на площадях бывшего детсада. Еще один объект – средняя школа номер 81 во Фрунзенском районе столицы. Ее модернизировали по самым современным технологиям. Также сейчас завершаются работы на стадионе между школами номер 207 и 215 в Московском районе. После ремонта там появится футбольное поле и баскетбольные площадки, сообщает Минск Новости. А на Минский полумарафон уже зарегистрировалось около 30 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, пишет агентство Минск Новости. Причем это число не окончательное. На момент старта организаторы ожидают гостей из 42 стран. Точное число участников назовут накануне Минского полумарафона, 5 сентября.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» – лизинг авто. Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.
3: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовить.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
2: Музыка для компании.

И в дорогу. Музыка для комфорта за рулем и в делах.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: По информации «Погода Бай», сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу. Время, чтобы с комфортом добраться домой и приготовить.

0: Детская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Музыка для компании.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения

По информации «Погода Бай» сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилёве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилёве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс 26. В Минске завтра днем до 24 тепла.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 15, в Гродно дождливо и плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Минске сегодня ночью плюс 15. Завтра днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле солнечно и плюс

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

По информации «Погода.бай» сегодня днем в Дресде кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Минская милиция напоминает. Сотрудники госорганов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецслужбах.

в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Стар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими

По информации «Погодабай» сегодня днем в Бресте кратковременный дождь и плюс 22, в Витебске и Гродно плюс 23, в Могилеве кратковременный дождь и плюс 24, в Гомеле плюс 26, а в Минске сегодня днем будет до 24 градусов тепла.